В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Более двух десятков автомобильных брендов изменили цены на новые легковые автомобили. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Давайте начнем сегодня с хорошего. Всю весну дилеры время от времени предлагали скидки на новые машины, хотя не так часто. В основном это касалось автомобилей 24 и 25 года выпуска, которых, правда, уже осталось, ну, совсем чуть-чуть. А вот машины нынешнего года, которых сейчас полно в салонах, конечно же, подорожали. Точную сумму называть очень сложно, ведь моделей комплектации сотни, и цена зависит от каждой из них. Наш рынок новых автомобилей второй месяц подряд растет. В апреле было продано 117,5 тысяч новых автомобилей. Это на 15% больше, чем, например, в прошлом году. За первые 4 месяца нынешнего года было реализовано почти 382,5 тысячи новых автомобилей, что почти на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Но вот до уровня 2024 года, когда за 4 месяца было реализовано 467 тысяч транспортных средств, конечно, далековато. В мае, скорее всего, ничего кардинально не изменится. Главный тренд нынешнего года – это рост доли автомобилей российской сборки. Это происходит в основном благодаря новым проектам, где машины собираются из китайских машинокомплектов. Причем это касается как китайских брендов, так и тех, что выходят под новыми российскими названиями. Если говорить о ценах, то по данным агентства «Автостат», в марте средняя стоимость нового легкового автомобиля была 3 миллиона 540 тысяч рублей. Это на 14% больше, чем в марте прошлого года. Подержанные же машины тоже подорожали. В среднем до 1 миллиона 210 тысяч рублей, что на 7% выше прошлогодних показателей. Важно отметить, рост продаж, несмотря на положительную динамику, пока не компенсирует прошлогодние потери. Это означает, что рынок все еще находится в стадии восстановления и не достиг докризисных показателей. Что же касается ценовой политики, то увеличение средней стоимости новых автомобилей, вероятно, связано с несколькими факторами. Ну, во-первых, это инфляционные процессы и удорожание комплектующих. Ну, это ежу понятно, да? Во-вторых, смещение спроса в сторону более дорогих моделей и комплектаций, а также появление на рынке новых, более премиальных брендов.
0: Автомобильные факты.
1: Рост доли автомобилей российской сборки, в свою очередь, является стратегическим направлением развития данной отрасли. Это позволяет снизить зависимость от импорта, создавать новые рабочие места и стимулировать развитие отечественного производства. Однако, как было отмечено, значительная часть этой сборки осуществляется из китайских машинокомплектов, что ставит большой вопрос о степени локализации производства. В целом, рынок новых автомобилей демонстрирует признаки оживления, но его дальнейшее развитие, конечно же, будет зависеть от множества факторов, включая экономическую ситуацию, государственную поддержку отрасли, доступность комплектующих, ну и, разумеется, самое главное – это потребительский спрос. В контексте текущей ситуации стоит отметить, что, несмотря на рост продаж, покупательская способность населения может быть ограничена. Высокая средняя стоимость новых автомобилей, даже с учетом скидок на отдельные модели, делает их менее доступными для широкого круга потребителей. Это может спровоцировать сохранение спроса на вторичном рынке, где цены значительно ниже. Кроме того, важно следить и за динамикой курса валюты, возможными изменениями в логистике поставок комплектующих. Вот эти факторы могут оказать существенное влияние на ценообразование и доступность автомобилей в будущем. Также стоит упомянуть и о потенциальном влиянии новых регуляторных мер или государственных программ поддержки автопрома. Такие инициативы могут как стимулировать спрос, так и изменить структуру предложений на рынке. В целом, российский автомобильный рынок сейчас находится в стадии трансформации, как и последние 5 лет. Положительная динамика продаж – это, конечно, обнадеживающий сигнал, но для полного восстановления и достижения докризисных показателей потребуется время, разумеется, комплексный подход к решению существующих проблем. Вот к таким выводам я пришел, простудировав кучу аналитической информации за последние несколько дней. Друзья, всем вам желаю удачи в пути и, конечно же, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения.
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка» – кухни, в которых живут эмоции.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки,

0: Еще в порядке.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе-доброе утро, любимый город, просыпайся.
1: Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, Нововоронеж. На календаре четверг, 14 мая, в студии радиопортал Алексей Никитин.
0: Лана Вершинина.
1: Всем позитива и отличного настроения. Как у тебя с этим обстоит?
0: Очень позитивное и отличное настроение. Проснулась раньше, чем обычно, и не поверишь, чувствую себя прекрасно. Правда, с трудом просыпалась, но вот сейчас прям уже все хорошо, да, это по голосу слышно.
1: Я думаю, ты в этом не одинока. У нас здесь оса, друзья, в студии.
0: Да, она очень бодрит, кстати.
1: Но, а может, и не оса, а какая-то крупная для осы. Может, это... А как вот самец осы будет? Мне всегда интересно.
0: Большой ос.
1: Ос.
0: Большой ос. Нежелательно, чтобы кого-то из нас это укусило. Поэтому, знаешь, вот когда Дамоклов меч над головой такой висит и бьется еще в лампочку.
1: А я еще знаю, что, по-моему, вот у каратистов ос.
0: Ос. А, ребята, у нас здесь есть же всегда спортсмены, нас слушают.
1: Это какое-то японское приветствие.
0: Да, расскажите, пожалуйста, мы правильно говорим или нет.
1: В принципе, мы можем тогда и поздороваться так. Ос.
0: Ос. А еще вот руками, да, так сделать?
1: Обязательно в разные стороны развести.

0: 14-й день 3-го весеннего месяца на календаре, он же четверг, дорогие друзья.
1: Медленно, но верно нас приближает к концу недели. Май приближает нас к концу учебного года. Сегодня у многих деток фотосессия в школе. Все готовятся к выпуску, вот что могу сказать.
0: Это утреннее шоу «Разбудильник». Будут приветы, будут поздравления, будут обсуждения. Ну и, конечно же, будет все и интересный, вкусный розыгрыш. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радиопортал.
3: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски 3 сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
4: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Разбудильник.
6: Ну что, друзья, летят ваши приветы, летят ваши поздравления, да просто хорошие слова в наш адрес. Вот нам написал Джеффри, пишет: «Хорошо вам провести прямой эфир. Спасибо большое. Я вас слушаю каждый день».
7: Интересно, здорово. Ну, тут такие аватарки у наших радиослушателей.
6: Да, аватарки очень интересные.
7: Подумать, что нас звезды, какие-то высокопоставленные личности слушают.
6: Подумать, не слушают.
7: А так и есть.
6: Слушают. Просто так они подслушивают и, как, ну, не палятся, да, если...
7: Да, подслушать нас можно на сайте portalradio.ru абсолютно везде, поэтому мы не удивляемся.
6: В любой точке мира,
7: что, вот,
6: да.
7: К примеру, нам Владимир Владимирович пишет, но... Он нас может и как угодно послушать.
6: Ну, по аватарке точно, Владимир Владимирович, врать же не будет.
7: А еще он передает привет укротителям дракона.
6: Да, он такой: я наблюдаю, да. Огнедышащий тапок пишет: привет, радиопортал и Новый Воронеж. Желаю замечательного четверга.
7: Всем замечательного четверга, позитива и отличного настроения. Ну что, друзья... У нас есть партнер, у нас есть спонсор, а еще
6: есть... У нас есть подарок.
7: У нас есть подарок и интересная информация. Радостная новость. Ура! У нас в городе открылась еще одна плюшка. Вкуснейшие торты ручной работы, выпечка, десерты, напитки. И все это на улице Победы 1А. Приходите за наслаждением.
8: Лучшие торты в городе – это плюшка. Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще плюшка – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8-903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. Плюшка – торжество вкуса в каждом кусочке.
7: Победы 1А. Для местных сторожу расскажу. Знаешь, где это?
6: Да, знаю. Так. Где односторонняя улица у нас. Если я как водитель расскажу.
7: Односторонняя? Если... Ну, да, ты не путай, давай. Точно
6: одностороннего движения. Точно знаю. По кольцу спускаемся, по светофору сразу уходим направо. Там напротив Пятерочка еще.
7: Да, правильно. Вот, Стрелец раньше там был магазин. Вот там новая плюшка открылась, друзья. Скорее спешите за вкусными тортами. Ну а мы торт один сегодня разыграем. Классный, огромный, вкусный. От плюшечки ждет вас.
6: Здорово.
7: Тортик.
6: А Стрельца не знаю, кстати.
7: Магазин «Стрелец» там был. Ну, давным-давно. Я-то вот местный.
6: Давно живешь?
7: Ой, здесь, да. Да и вообще в целом. На планете Земля. А так я пришелец.
6: Да, какой пробег, да?
7: Инопланетянец.
6: Скрутили.
7: Звук у нас для вас, дорогие проснувшиеся и слушающие. Давайте внимательно, ближе к динамикам. Сейчас будем загадывать звук.

0: Сложно, я понимаю, очень сложно. Ну, надо какую-то, может, сразу подсказку, как вот
1: намек. Пусть вот люди сначала же наступает удивление.
0: Нет, ну, получается, вот когда первые дозваниваются...
1: Им сложнее всего, да?
0: Им сложнее всего, а потом мы даем подсказки. Надо...
1: А первые самые азартные. Они... Сейчас я угадаю.
0: Ну, давай, вот... хвост есть у этого животного?
1: Есть хвост.
0: Уши есть?
1: Есть, конечно. И рожки есть.
0: Так, да? И ножки
1: и
0: есть.
1: И ножки есть. Да все есть.
0: И кожа есть, и язык, и зубы. Вот это мы подсказали. 8-3-9-405-49-45. Ну а что, задание сложное? А приз-то какой?
1: Торт. Ну и приз должен быть,
0: торт,
1: да.
0: Торт вкуснейший от компании
1: «Плюшка». Не просто
0: «Плюшка».
1: Так вы должны его получить, а постараться.
0: Ждем звонок в прямой эфир.

0: А я тебе говорил, что сложное задание, поэтому надо какие-то подсказки.
1: Ну, хорошо. Согласна. Говорил? Согласна. Подсказки? Не согласна.
0: Ежедневно вот это животное потребляет около 30 килограмм пищи. Проводит за едой от 16 до 20 часов.
1: Вообще не скучно живет. Когда спать-то?
0: Это как будто про меня рассказывают. Постоянно ест, не спит и 30 килограммов в день. Большую часть влаги вот это животное получает из растений. Сильно не пьет, достаточно вот из растений.
1: Про и тебя, да, прям?
0: Воду может не пить несколько недель. Так, дальше вот интересные факты. Ну, к примеру, вот.
1: Но оно красивое животное.
0: Красивое.
1: Да, красивое.
0: Есть еще уникальный рисунок на этом животном.
1: Да на каждом животном уникальный рисунок.
0: Как отпечатки пальцев у человека. Вот такой вот факт. Ну и, конечно же, рожки, которые ты сказали. У самцов может быть...
1: Какие? Большие, маленькие?
0: Разные.
1: Ветвистые?
0: Разные.
1: Кустистые?
0: Да. У нас есть звонок, слушай.
1: Давай, примем.
0: Давай. Алло, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: А сделайте, пожалуйста, радиоточку тише, чтобы...
2: Я сделал, конечно.
0: Все. Знакомый голос. Кто вы?
2: Михаил.
1: Доброе утро,
0: Михаил. Доброе утро. Мы рады вас слышать. Как дела?
2: Ну, дела. Потихонечку. День начинается. Запустили. Вот.
0: Что?
2: Назвали хорошим днем.
0: Что вы запустили?
2: Все будет хорошо.
0: Запустили
2: день в новое путешествие.
0: А я думал, свое физическое состояние запустили. Уже хотел предложить там знакомство у нас есть. В ледовое арене остальное. Нет.
2: У меня тоже там есть знакомство, не поверите.
0: Ну давайте тогда.
1: Давайте померяемся знакомствами, кто круче.
0: Да.
2: Но нет, мы как это, мериться не будем. Чем не скажем.
1: Понятно.
0: Отлично, позитивно, Михаил, здорово.
1: Михаил, тортик очень хочется, скажите.
2: Ну, тортик. У меня есть три девчонки в семье, которые тортик этот приговорят на раз, два, три.
0: Какой счастливый, вот, Михаил.
2: Я не особо любитель. Ну, да.
1: Ну, главное, добытчик для своих любимых.
0: Ну, хорошо. Ваша версия, Михаил.
2: У меня версия была, но когда вот про рожки сказали, что-то у меня все посыпалось, как карточный домик. Я вообще на калу... как-то вот...
0: Коала была версия, да?
2: Да.
0: Так, ну а как...
2: Вот, ну что-то с рогами там беда. Вот, ну,
1: коала с рогами.
2: Ну, если приклеить только.
1: Ну, либо самочка коалы была неверна, вот у него выросли рожки.
2: Да.
1: А представьте, 30
2: килограмм... Лосиные.
1: Да, а представьте, 30 килограмм потребляет пищи за день. Мне кажется,
2: а
1: как-то
2: вот
1: в коалу...
2: А жуют,
1: не...
2: они жуют бамбук вообще просто не переставая. У них как будто нервные тики в челюстных этих мышцах, и они хруп-хруп-хруп-хруп. Mm-hmm.
1: Ну да, тоже хорошая версия.
0: Интересная версия, да, но, конечно же...
2: Ну, конечно, я прекрасно понимаю, что это, извините, ну, с рогами коала как-то это...
0: Пальцем в небо давайте попробуем.
2: Мимо. А, еще?
0: Да, ну, конечно, шанс дадим Михаилу, конечно же. Вот просто... Рандомное какое-то животное. А вдруг будет раз...
2: Это, я так понимаю, если это рожки, то это копытное что-то. Вот. Это, скорее всего, может быть африканское какое-то. Вот типа газели, мазели, что-то такое.
0: Газель, мазели. Михаил, ну вы позитивчик. Вы позитивчик. Не газель,
1: и
0: не мазель, и не коала. Спасибо за звонок. Привет кому-то будет.
2: Привет. Ну... Всему городу Новоронежеву, всем жителям, больше улыбайтесь. Вот, и улыбка будет возвращаться к вам многократно.
0: У нас улыбка на лице вот нарисована благодаря вашему звонку.
1: Спасибо большое,
0: Михаил. А мы продолжаем, у нас есть
1: так
0: интересный
1: звук.
0: Сказать,
1: поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется.
0: Это точно. Слушаем звук, друзья, тот, который мы сегодня загадали. И мы выяснили, что это и не газель.
1: И не мазель.
0: И не мазель. А
1: и
0: вот...
1: не коала. Мне кажется, у коалы объема легких столько не хватит такие звуки издавать.
0: Ну, не знаю. А мне кажется, это какое-то страшное животное. Но это предположение. Сейчас узнаем.
1: Ну, я думаю, что любое такое животное, когда встретишь в дикой природе, по-любому страшно.
0: Есть звонок. Алло, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Вы в прямом эфире. Как вас зовут?
3: Алина.
0: Алина. Мы вас давно, наверное, не слышали или вообще никогда не слышали?
3: Первый раз вам звоню.
0: О, с дебютом, вот, да, здорово.
1: Вас, да, здорово, что дозвонились.
0: Какие новости у вас, Алина?
3: Замечательно, еду на работу с позитивным настроением.
0: Вы у нас кто? Инженер, доктор, учитель, возможно, философ?
3: Инженер.
0: Инженер. Я угадал
1: с первого раза.
0: А будет приз мне? Мне приз нужен. Я отгадал, что у нас Алина инженер. Здорово.
1: Хорошее настроение вам, Алексей, в подарок.
0: Спасибо, Лана. А вообще-то я не у вас спрашивал.
1: Ну, Алина с позитивом едет на работу. Она может только раздавать позитив. Правда, Алина?
3: Верно.
0: Алина, какие у вас предположения? Что за звук мы загадали? Какое-то животное издает это?
3: Это, скорее всего, жираф.
0: Жираф? А почему вы так думаете? Вот так жирафы кричат? Вот это вот.
3: Ну, у вас была подсказка о том, что имеет определенный рисунок на теле.
0: Так. И рожки жираф имеет, в принципе, да?
3: Да.
1: Вот, а женщины очень любят анималистический принт, правда? Мы с вами в одежде используем. Поэтому она подумала и...
0: И угадала. Вот так, Алина, дебют ваш на радиопортал приносит вам подарок. Вкуснейший тортик от компании «Плюшка». Мы вас поздравляем.
1: Ну, вообще здорово. Я думаю, что день удался. Спасибо. У Алины. Алина, а есть что-нибудь в одежде из такой расцветки? Или жираф, или леопард? Носите?
3: Нет.
1: Нет? Ну, наверное...
3: Дети носят. А,
1: дети носят. Ну, значит, есть те, кто дома с принтом таким ходит. Ну, значит, тут надо купить от жирафа. Если там рисунок, как на пальцах, да, рисунок-то, Леша, сказал?
0: Нет, но он уникальный, как отпечатки пальцев, да.
1: Как отпечатки,
0: Алина,
1: пальцев,
0: кому-то будут приветы?
3: Конечно, передаю привет своей семье и своей любимой работе «Атомный ремонт».
0: АЭР, это наш друг, можно сказать, наш товарищ, всему «Атомэнергоремонту» огромный-преогромный привет. Алин, трубку не кладите, вне эфира мы расскажем вам, как и где забрать ваш честно заработанный торт от компании «Плюшка». Договорились?
1: Еще раз поздравляем, очень-очень вкусный приз у вас. И сегодня должно быть замечательное настроение у всей семьи.
3: Спасибо.

0: Реклама на радиопортал.
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
4: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Отбрось все заботы, прием не включи. Музыку слушай и не грусти. Раздают позитив, бесплатно берите. Ладно, Вершинина и Алексей Никитин.
7: Ладно, слушай, а вот есть аксессуар такой интересный, по которому можно с точностью 100% сказать, что человек сотрудник атомной станции. Вот какой это аксессуар может быть, как думаешь?
8: Я знаю, что на шее висит пропуск на веревочке.
7: Значок!
8: Я знаешь, как это говорю, людей видела, говорю, ну бусики такие висят еще. Это у меня кодовое название, дома понимаю, спрашиваю, про кого я говорю, с бусиками, люди с бусиками.
7: Ну, на самом деле, есть такой анекдот, знаешь, вот те, кто ходят с вот этими вот бусиками, с этим пропуском на шее, конечно, ну, молодцы, ребят, мы вас не осуждаем, но обсуждаем. Так вот, есть анекдот. К фермеру приезжает проверяющий и говорит, я буду смотреть все, я буду проверять все. Ты знаешь, кто я самый главный, я самый крутой проверяющий. Я всю ферму, все проверю. Да, пожалуйста, проверяй, но только не ходи вот на то дальнее поле. Не ходи, ни при каких обстоятельствах. Ты это мне говоришь, я проверяющий. Ты видишь вот этот значок? Значок видишь? Покажу значок, куда хочу, пройду. Все двери будут открыты. И пошел на это поле. На этом поле пасется бык. Здоровый. Здоровый-приздоровый бычара. Который увидел этого проверяющего и побежал за ним. Он убегает. Бык уже практически настигает его, догоняет. Тот кричит, спасите, помогите. А фермер кричит ему, значок, покажи ему свой значок. Вот так.
8: Уважаемые сотрудники атомной станции, это сейчас к вам вообще не относилось.
7: Мы вас любим.
8: Мы вас любим, да.
7: Возможно, ваш значок какие-то еще двери открывает.
8: Да.
7: Так я не про значок говорил. Аксессуар – мобильный телефон, кнопочный. Ну, у каждого практически сотрудника АЭС.
8: Слушай, ну я не сотрудник АЭС, но до последнего времени у меня был второй телефон, Alcatel кнопочный. Это же вещь, это супер, просто у него аккумулятор немножко вздулся, шариком таким стал.
7: Я был вот на одном мероприятии, и на столе лежит кнопочный телефон. Ну, это сразу понятно, что человек сотрудник станции.
8: Ты знаешь, но в нашем городе как бы без осуждения. А вот если в другом городе ты достал и сделал... Некрасиво, конечно, в кафе на стол укладывают ключи и телефон. Ну, есть такое, никуда не денешься. И вот ты в кафе положил свою алкательку кнопочную. И люди сидят такие с яблочками, еще с другими телефонами. И не знаю, то ли сочувствовать тебе, ну, мало ли.
7: То ли завидовать, да?
8: То ли завидовать, да.
7: У тебя кнопочный телефон, значит...
8: А с чего бы?
7: У тебя достаток, стабильная работа, ты сотрудник Росэнергоатома. Я к чему? Nokia 1100, помнишь такую модель? Ну, самая-самая популярная среди Nokia.
8: Не было у меня Nokia. 1100. Не было у меня Nokia.
7: Так вот, в истории самым продаваемым телефоном это стало. 250 миллионов штук продали Nokia. Да, легендарный кнопочный телефон без камеры и интернета обошел вообще всех. Sony, Motorola и даже вот этот вот телефон с надкусным яблочком. Представляешь?
8: Ничего себе.
7: 250 миллионов, да. Вспоминаем с ностальгией, друзья.
8: А ну, ты помнишь, как смс-ку-то на кнопочном телефоне набрать? А ведь проводились даже конкурсы по скоростному набору смс-ок. Ой, в мире. Слушай, я помню, это было такое в новостях.
7: Я умел набирать очень быстро. Там еще помощник был какой-то, Т9, по-моему.
8: Да, Т9, но сейчас есть Т9.
7: Автонабор, да. Уходим на информационную паузу, друзья.
8: Здесь мы пока поностальгируем.
7: Поностальгируем, да. Вспомним Nokia, ну и вообще еще что-нибудь интересное.
8: Тетрис.

0: В Нововоронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Владимир Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России, чтобы открылся коридор полноформатным мирным переговорам, заявил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Цитата: «Для того, чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент Путин в июне позапрошлого года, выступая перед руководящим составом МИДа, президент Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов». Песков также пояснил, что Россия обменивается информацией с Украины через США, которые выступают как посредник в контактах по урегулированию конфликта. Госдума в среду приняла закон о ратификации договора между Россией и Южной Осетией об углублении союзнического взаимодействия. Документ внес на ратификацию в Госдуму президент Путин. Договор направлен на углубление сотрудничества сторон в целях обеспечения регионального мира и стабильности, проведения согласованной внешней политики и политики в области обороны и безопасности, улучшения социально-экономических условий, развития инфраструктуры и человеческого потенциала, гармонизации правовых норм и создания благоприятной среды для свободного перемещения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы между сторонами. Договором устанавливается, что стороны предпринимают дальнейшие шаги по созданию единого экономического пространства, повышения благосостояния и уровня жизни граждан, а также на обеспечение поэтапного перехода к единому порядку осуществления внешних заимствований и иностранных инвестиций. Рособорнадзор определил обязанности участников ЕГЭ. Согласно документу, вход участников ЕГЭ в пункты проведения экзамена начинается с 9 утра, а сами экзамены в 10 часов. Для допуска на экзамен участнику потребуется документ, удостоверяющий личность. Во время экзамена на рабочем столе может находиться только гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, выданные черновики, а также некоторые предметы из утвержденного перечня. Участник экзамена при необходимости может взять с собой лекарства, бутылку воды и перекус. При выходе из аудитории во время экзамена участник должен оставить экзаменационные материалы, черновики и письменные принадлежности на столе. Во время экзамена запрещено выполнять задания, не самостоятельно общаться с другими сдающими, иметь при себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Нельзя также фотографировать черновики и задания. Росстандарт принял новый ГОСТ на безалкогольные напитки. В нем установлены ограничения на содержание этилового спирта, витаминов и других веществ, выяснила РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Безалкогольные напитки разделяют на следующие группы: морсовые, с соком, на растительном сырье, на ароматизаторах и на основе минеральной воды. ГОСТ распространяется на безалкогольную продукцию, за исключением тоников, энергетиков, напитков брожения и квасов. Так, доля этилового спирта в безалкогольных напитках должна составлять не более 0,5% от их объема. При этом минеральных веществ и витаминов в напитке должно быть не менее 7,5% от средней суточной нормы, а пищевых волокон от 0,5 граммов на порцию. Осадок, образующийся в процессе хранения напитка, допустим, но он не должен влиять на прозрачность жидкости. ГОСТ вступит в силу в январе 2028 года. Официальный курс доллара на сегодня 14 мая 73.34, курс евро 85.90. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе-доброе утро, друзья. Всем хорошего четверга и прекраснейшего настроения, несмотря на то, что пока солнечные лучики еще не пробились к нам.
1: Желаем каждому фантастически удачного и стопроцентно успешного весеннего четверга. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе.

0: Разбудильник.
1: Доброе-доброе утро, друзья. Те, кто к нам только что присоединился, хочу сказать, что в первой половине уже вкусный приз был получен. Мы загадывали звуки интересные. А сейчас я выполняю партийное задание. Каждый день мы изучаем новое слово. Сегодня слово будет «охмурить». Вот как ты думаешь, что оно обозначает?
2: По «Очаровать».
1: Вот, да, это сейчас про соблазнение, про флирт. А раньше, в старину, охмурить или охмарить означало затянуть небо тучами. Вот у нас сейчас охмурили наше небо на улице.
2: Хмурое небо, охмурить, да,
1: классно. Было существительное «охмор», припадок беспамятства. И в основе всего этого лежит глагол «хмарить», становиться пасмурным. В общем, получается, когда нас охмуряют, нам напускают туман, а нахлынувшие чувства окончательно затмевают разум. Народ-то давно заметил, что влюбленность от потери рассудка отличается не сильно. Поэтому что небо охмурили, и нас охмурили.
2: Слушай, у меня есть история интересная. Рассказываю. В одном северном городе, значит, в зоопарке хранится, ну как можно сказать, хранится питон.
1: Но он не хранится.
2: Живет.
1: Он же не в музее, он живет, да,
2: но в зоопарке. Они живут
1: обитает. Да, вот. Обитает. Обитатели зоопарка, говорят.
2: Обитает, значит, питон, и каким-то образом либо он вылез, либо к нему попал кот.
1: Mm-hmm.
2: Рыжий кот, mm-hmm. Да, Васька. А питон
1: Васька.
2: Ваську проглотил. Да, вот такая вот история.
1: Грустная очень.
2: Но она не грустная. Финал у этой истории, как в сказке, он великолепен. Вызвали спасателей, они взяли этого питона и начали Ваську выдавливать, как вот пасту из тюбика. Выдавливали, да. И выдавили. Он там просидел в желудке у питона несколько часов и оказался живым.
1: А питон, по идее, должен был сломать ему кости Ваське.
2: Вот, ну, когда... как-то так получилось. Есть факты, есть фотографии. Василий жив, здоров, улыбается,
1: ну,
2: и все хорошо.
1: Ну, дай бог ему здоровья, да. Я сейчас вспомнила. Ну, сейчас скажу так. Алексей, вы помните книжку Сент-Экзюпери «Маленький принц»?
2: Да.
1: И вот книжка же раньше была с иллюстрацией. Я не знаю, как сейчас, на полях, которые Сент-Экзюпери сам рисовал.
2: Так.
1: И там, помнишь, питон, который проглотил шляпу?
2: Что, выжил питон-то?
1: Питон выжил, я говорю, просто я представила эту картинку, явно Васька вместо шляпы выглядела изумительно, изумительно просто.
2: А здесь вот не сообщается, выжил ли здесь питон в этой истории.
1: А, то есть могли...
2: Все переживали за
1: принимали решение, да, и решили спасти Василия.
2: Василий.
1: Потому что Василий все-таки русский парень, русский кот, а питон в Африке еще найдут, да?
2: Ну, а я думаю, что и питон тоже спасли.
1: Ну, мы за жизнь, чтобы оба были. Оба были живы, мы за них.

стачка. С чаем беда, осталась одна пачка.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыров пекарни «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены». Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Разбудильник.
6: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам

0: Сегодня удача любит смелых. Не откладывайте важный шаг.
1: Скорпионы, сегодня вас ждет приятная новость, связанная с человеком из прошлого.
0: Стрельцы, пора выйти из режима ожидания. Момент для действий настал.
1: Козероги, ваша прозорливость поможет избежать чужих ошибок.
0: Водолеи, отличный день для экспериментов и спонтанных решений.
1: Ну и, наконец, рыбы, то, что казалось случайностью, сегодня окажется важным знаком.

0: Доброе утро, друзья. Все, кто сейчас к нам присоединился, желаем прекрасного настроения. А у нас блиц-опрос для Алексея.
1: А в связи с чем это, я не понял?
0: А вот так неожиданно. Ты любишь мне устраивать как конкурсы на свадьбе?
1: Давай, блиц-опрос.
0: Да. Но ты помнишь, да,

0: А ты спрашивал у меня, как называется жительница минеральных вод.
1: Да.
0: Как?
1: Минераловодчанка, мы выяснили.
0: Минераловодчанка, молодец. А теперь я у тебя поспрашиваю. Ну, можно, наверное, во множественном числе, как жители называются. Ну, Курск ты знаешь, как они?
1: Куряне.
0: Архангельск.
1: Архангельчане. Архангельцы.
0: Нет.
1: Архангельск.
0: Архангелогородцы.
1: Архангелогородцы. Гусь. Кто это придумывает?
0: Гусь хрустальный.
1: Гуси хрустальные. Гусята. Гусыни.
0: Гусевчане.
1: Гусевчане.
0: Да.
1: А хрустальный куда из этого
0: делать? А вот все, они уже не хрустальные. Когда житель, ты не хрустальный.
1: Нет, ну тогда надо гуси хрусталевчане. Гуси-хрусталевчане.
0: Хорошо, мы внесем поправочку, да.
1: Не обижалось два слова-то.
0: Хорошо, Пенза.
1: Ой, Пенза. Здесь надо аккуратно. Пензенцы.
0: Молодец.
1: Ну ладно.
0: Да, все правильно, пензенцы. Пензенец и пензенка.
1: Пензенка.
0: Да.
1: Ну, нормально.
0: Торжок. Вот это, честно, для меня тоже новость, как жителей Торжка называют.
1: Ну, ты Торжок. Ну, так и называют. Торжки?
0: Нет. Нет.
1: Торжане?
0: Нет. Вообще не рядом.
1: Торжанцы?
0: Не рядом. Ну, неожиданно будет. Новаторы.
1: Новаторы?
0: Да.
1: А почему новаторы?
0: Почему, не знаю, не выясняла, но в этом чудесном словаре, как жители России зовут. Хорошо. Геленджик.
1: Геленджик, там, вау, красивые парни и шикарные девушки живут.
0: Ну, да, их так и называют, да, когда приезжают туда. А, когда...
1: Подожди, геленджане, интересно, кстати. Геленджик, друзья, вот а вы как думаете, подумаем?
0: А, да, можно прислать сообщение, как называют у нас жители Геленджика.
1: Давай, ты правильный ответ не говори.
0: Я не говорю, а пока у тебя
1: Нань-то
0: спрашивают.
1: Погугли.
0: Великий Устюг.
1: Так, великие убираются они, устюжане.
0: Устюжане.
1: Устюжане. Устюжане.
0: Выборг.
1: Выборгцы. Не знаю.
0: Ну, как и Устюг, правило на Г закончилось, и Выборг.
1: Выборгжане.
0: Выборжане.
1: Выборжане.
0: Мужчина выборжанин, а женщина выборжанка.
1: Выборжан.
0: Да. Вязьма.
1: Вяземцы? Вяземцы?
0: Нет.
1: Вяземчане?
0: Ну, Москва, москвичи, Вязьма.
1: Вяземцы.
0: Вязьмичи.
1: Вяземчи.
0: Евпатория.
1: Евпаторцы?
0: Ну, евпаторийцы.
1: Да, вот
0: так. Что-то ближе к такому греческому, римскому, да, звучанию. Да. Керчь.
1: Керчане.
0: Молодец. Коломна.
1: Коломчане.
0: Угу. Кисловодск.
1: Кисловодцы.
0: Нет.
1: Кисловодчане.
0: Да.
1: Ну ладно, Геленджик, скажи, мне все-таки интересно.
0: Слушай, подожди, вот город Котлас. Вот к моему стыду я никогда не знала. Я была там неоднократно.
1: Это где такое?
0: Это Архангельская область. Но жители Котлашане. Котлашанин и Котлашанка. Надо выяснить у того, кто родом из Котласа. А Геленджик – геленджичане.
1: Геленджичанин.
0: Да.
1: Нормально.
0: Класс.
1: Слава богу, что мы нововоронежцы.

0: Реклама на радиопортал.
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменноверховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%. Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Погода в Нововоронеже.
3: По сообщению синоптиков, сегодня, 14 мая, в Нововоронеже ожидается пасмурная облачная погода, дождь. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы, 739 миллиметров ртутного столба.
4: Прямо сейчас в Атомграде пасмурно, облачно, осадков не наблюдается, дует слабый восточный, ну а термометр указывает нам на отметку 16 со знаком плюс.

0: Разбудильник.
1: Пока Лана Вершинина разбирается с осой, боишься?
2: Боюсь, конечно.
1: А я не боюсь.
2: Да, а у тебя нету аллергии, да, на пчел, на ос, на таких?
1: Ну, я панически не боюсь.
2: А мы проверим, есть ли аллергия, когда она его укусит, и вот я тебя спасать не буду.
1: Не знаю, есть ли у меня аллергия на ос или нет, но у меня есть, я точно знаю, полезная спортивная информация, которую прямо сейчас озвучу. Друзья, 17 мая, в воскресенье, на стадионе «Старт» состоится футбольный матч 5-го тура первенства России 3-го дивизиона между командами «Атом» город Нововоронеж и «Авангард М» город Курск. Начало мероприятия в 17:00. Вход свободный. Информационная поддержка «Радиопортал».
2: А у меня есть бесполезная информация.
1: Так, тоже давай озвучу.
2: Ознакомилась, интернет же, как всегда, что-нибудь подкидывает. Индекс подола. Существует любопытная теория, что длина женской юбки зависит от экономического состояния страны. Ты как с этим согласен?
1: Возможно.
2: Длинная юбка, есть денежка на ткань, да? Короткая юбка. А все наоборот. Впервые эту идею в 1926 году сформулировал экономист, профессор Пенсильванского университета Тейлор, какой-то товарищ Тейлор. И так появилось понятие индекс подола. Суть гипотезы проста. В периоды экономического подъема женщины чаще выбирают более короткие юбки. В том числе потому, что могут себе позволить дорогие чулки и не стремятся их скрывать. Когда же экономика начинает хромать, демонстрировать такие детали одежды уже не хочется. И подолы заметно удлиняются. Впрочем, индекс подола, скорее всего, наблюдение. А все зависит совсем от других вещей. Вот летом у нас очень тепло, очень жарко. Ну что же, мы все тогда богатые ходим в коротеньких юбчонках?
1: Ну, а я думал наоборот. Вот если с деньгами... Напряг, то...
2: Вот и я про то, что...
1: Ты надо привлечь инвестора, партнера,
2: спонсора. У тебя мысль глубже пошла дальше работать. А я думала, ткани не хватило. А ну вон чего, Михалыч.
1: А здесь вот такая мудрость мне попалась. Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это... Расходы. Девушка нашла нестандартное решение с парковкой. Она наняла бездомного, чтобы тот занимал место у офиса и не подпускал чужие машины. То есть не во дворе возле дома, а даже у офиса. В качестве оплаты. Еда и алкоголь. За дополнительное поощрение в виде палки колбасы он пообещал еще и бережно относиться к авто. Возможно, там
2: пыль вытирал.
1: Да. По словам девушки... Это оказался самый ответственный сотрудник за годы ее карьеры.
2: А он, кстати, бомжом так и не перестал, похоже, быть, да? Его устраивало.
1: Ну, мне кажется, он вид делал, что он вот без определенного места жительства и такой бедный, нищий. А может быть, у него несколько автомобилей. Там целая франшиза уже.
2: Да, утром нарядился в костюмчик такой, который уже потрепанный. Отправился на работу. Отработал денек, получил алкоголь, еду. Ну да, тоже нормальный бизнес-план.
1: В принципе, так же, как и мы с тобой работаем, только вот алкоголя нет, за еду, за крышу над головой и все остальное.

0: Разбудильник.
1: Друзья, ну что, борьба с осой у нас здесь продолжается. Я реально боюсь, что меня укусит этот большой зверь. Большой зверь.
2: Который... А надо не с осами бороться, надо бороться с, вот я так считаю, с роботами, которые, ну, просто заполонили. Они скоро же нас подсидят.
1: Да. А ты знаешь, как эти все Алиски и прочие там Маруськи, колонки уже ведь спорят с человеком. Их перепрошивают, мол, людям так нравится. Но она хамит. Реально хамит.
2: Ну, а с другой стороны, собеседник классный.
1: Да, знаешь, дерзкая. Она может и не включить песню. Она может сказать «не хочу». Было уже такое. У меня Маруся так сказала. Да, вот у меня у родственников стоит колоночка Маруся. Дерзкая не до невозможности. Хотя она, ну, попримитивнее, чем Алиса.
2: Но... Здесь новость. На просторах интернета робо-курьерный коллапс произошел в Москве. Роботы-курьеры, уже всем известно, да, доставляют еду и не только еду. Трое роботов-доставщиков Яндекса не смогли разъехаться и устроили мини-пробку.
1: Дорогу не поделили.
2: В это время человек навернулся с велосипеда, а водитель черного авто нервно курил и наблюдал за этим лютым экшеном. Вот такое будущее нас ждет.
1: Нет, я видела ролик, где пробка, ну, пробка, люди просто остановились посмотреть в Китае, как два сурка дерутся на трассе. Трасса, причем скоростная, знаешь, когда с разделением, там, с отбойником, односторонняя. Но это картина маслом они снимают, это еще что-то на своем китайском комментируют. А там такие разборки, знаешь, они же, сурок, когда он встает на задние лапки и... Ну, в общем, выглядит как маленький качок. Такие два маленьких качка с бицухой. Ну, эта картина интересная. Я надеюсь, что это не искусственный интеллект. Нынче уже куда ни плюнь, везде один дипфейк.
2: Ну да.
1: Фейк. Просто фейк.
2: И не разберешь, да? Вот так классно делают тоже.
1: Да, уже стали качественно. Уже практически даже пальцы у искусственного интеллекта получаются. Всегда можно, если человека выяснить, там с руками небольшие траблы происходят. То 5, то 6 пальцев, то 7.
2: А здесь
1: человека.
2: Вот наш радиослушатель Павел написал нам, мы с тобой про Геленджик,
1: да,
2: разговаривали.
1: Да, и как бы они назвали жителей
2: Гелендвагены.
1: Гелендвагены.
2: Вот так предлагает Павел. Или аджики.
1: Угу. Аджики, наверное, девушки, а Гелендвагены это мужчина. А семья в итоге геленджичане или как там? Я уже забыла.
2: Геленджики. Ну, давай соединим вот сейчас. Гелендваген.
1: Геленваджики тогда.
2: Гелендваджики.
1: Гелендваджики, отлично. Они еще не знают об этом, надо сообщить.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Вот так, бодро, весело, позитивно. А все, а разбудильник завершается. Пора закругляться.
1: А все, уже все проснулись, понимаешь? Уже будить некого. Спят только те, кто пришел с ночной смены, наверное. Да, у них же свой ритм жизни, свой график. Для них разбудильник нужно вечером устраивать.
0: Прямо сейчас расскажем, какие можно и нужно отметить праздники сегодня, в четверг, 14 мая. День фрилансера отмечается сегодня. День рождения Вазелина празднуется. День смешных нелепец тоже можно отметить. День танцев. Как цыпленок только. Как цыпленок танцует?
1: Танцует ли он вообще? Как цыпленок, да? Но вот это, если станцевать как цыпленок, ты параллельно отметишь день нелепец. Вот, вот это же нелепо танцевать как цыпленок.
0: И день печенья тоже сегодня празднуется. Какой из вышеперечисленных праздников ближе тебе?
1: День печенья, конечно.
0: День печенья. Ну, а мне тогда день... танцев,
1: танцев, как цыпленок. Да. Исполнишь обязательно.
0: Ну, а когда вот звучит вот эта наша подложка?
1: Ну, в принципе...
0: Я танцую, как цыпленок. Влево, вправо.
1: Цыпленок. Куренок ты уже. Подрощенный цыпленок.
0: Это хорошо. Хорошо, что не самец вот этих... Вот этих представителей пернатых.
1: Да. Хорошо, именины сегодня отмечают Акакий, Еремей, Ефим, Игнат, Макар. А у девчонок сегодня Нина и Тамара.
0: Всем вышеперечисленным. Ну а вам, дорогие радиослушатели, желаем успехов, удачи и продуктивного дня.
1: И не смотрите на то, что сегодня небо хмурится. Хмурится, значит, оно просто влюблено в вас, не хочет пропускать солнышки. Друзья, хорошего всем настроения.
0: Всех обнимаем, приподнимаем. В студии «Радиопортал» были Алексей Никитин,
1: Лана Вершинина
0: и утреннее шоу
2: «Разбудильник».

0: Реклама на радио «Портал».
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены» – создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Более двух десятков автомобильных брендов изменили цены на новые легковые автомобили. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Давайте начнем сегодня с хорошего. Всю весну дилеры время от времени предлагали скидки на новые машины, хотя не так часто. В основном это касалось автомобилей 24 и 25 года выпуска, которых, правда, уже осталось совсем чуть-чуть. А вот машины нынешнего года, которых сейчас полно в салонах, конечно же, подорожали. Точную сумму называть очень сложно, ведь моделей комплектации сотни, и цена зависит от каждой из них. Наш рынок новых автомобилей второй месяц подряд растет. В апреле было продано 117,5 тысяч новых автомобилей. Это на 15% больше, чем, например, в прошлом году. За первые 4 месяца нынешнего года было реализовано почти 382,5 тысячи новых автомобилей, что почти на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Но вот до уровня 2024 года, когда за 4 месяца было реализовано 467 тысяч транспортных средств, конечно, далековато. В мае, скорее всего, ничего кардинально не изменится. Главный тренд нынешнего года – это рост доли автомобилей российской сборки. Это происходит в основном благодаря новым проектам, где машины собираются из китайских машинокомплектов. Причем это касается как китайских брендов, так и тех, что выходят под новыми российскими названиями. Если говорить о ценах, то по данным агентства «Автостат», в марте средняя стоимость нового легкового автомобиля была 3 540 000 рублей. Это на 14% больше, чем в марте прошлого года. Подержанные же машины тоже подорожали. В среднем до 1 210 000 рублей, что на 7% выше прошлогодних показателей. Важно отметить, рост продаж, несмотря на положительную динамику, пока не компенсирует прошлогодние потери. Это означает, что рынок все еще находится в стадии восстановления и не достиг докризисных показателей. Что же касается ценовой политики, то увеличение средней стоимости новых автомобилей, вероятно, связано с несколькими факторами. Ну, во-первых, это инфляционные процессы и удорожание комплектующих. Ну, это ежу понятно, да? Во-вторых, смещение спроса в сторону более дорогих моделей и комплектаций, а также появление на рынке новых, более премиальных брендов.
0: Автомобильные факты.
1: Рост доли автомобилей российской сборки, в свою очередь, является стратегическим направлением развития данной отрасли. Это позволяет снизить зависимость от импорта, создавать новые рабочие места и стимулировать развитие отечественного производства. Однако, как было отмечено, значительная часть этой сборки осуществляется из китайских машинокомплектов, что ставит большой вопрос о степени локализации производства. В целом, рынок новых автомобилей демонстрирует признаки оживления, но его дальнейшее развитие, конечно же, будет зависеть от множества факторов, включая экономическую ситуацию, государственную поддержку отрасли, доступность комплектующих, ну и, разумеется, самое главное – это потребительский спрос. В контексте текущей ситуации стоит отметить, что, несмотря на рост продаж, покупательская способность населения может быть ограничена. Высокая средняя стоимость новых автомобилей, даже с учетом скидок на отдельные модели, делает их менее доступными для широкого круга потребителей. Это может спровоцировать сохранение спроса на вторичном рынке, где цены значительно ниже. Кроме того, важно следить и за динамикой курса валюты, возможными изменениями в логистике поставок комплектующих. Вот эти факторы могут оказать существенное влияние на ценообразование и доступность автомобилей в будущем. Также стоит упомянуть и о потенциальном влиянии новых регуляторных мер или государственных программ поддержки автопрома. Такие инициативы могут как стимулировать спрос, так и изменить структуру предложений на рынке. В целом, российский автомобильный рынок сейчас находится в стадии трансформации, как и последние 5 лет. Положительная динамика продаж – это, конечно, обнадеживающий сигнал, но для полного восстановления и достижения докризисных показателей потребуется время и, разумеется, комплексный подход к решению существующих проблем. Вот к таким выводам я пришел, простудировав кучу аналитической информации за последние несколько дней. Друзья, всем вам желаю удачи в пути и, конечно же, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения.
0: За баранкой.
2: Реклама на радио Портал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены» – создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался без повода, жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, Россия продолжит модернизировать стратегические ядерные силы. Глава государства отметил, Российская Федерация создает ракетные комплексы, способные преодолевать все современные будущие системы противоракетной обороны. Свою ядерную триаду Россия модернизирует с начала 2000-х. В конце 2025-го, напомню, Владимир Путин заявил, доля современных вооружений в стратегических ядерных силах Российской Федерации составляет 95%. И это хороший показатель, по сути, самый высокий из всех ядерных держав мира, в частности, подчеркнул российский президент. Условия, при которых Москва была бы готова использовать ядерное оружие, закреплены в документе «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Россия обеспечивает себя основными видами продовольствия, такими как зерно, мясо, растительное масло, а также рыба, сахар и картофель. Как отметили в правительстве, текущий уровень развития агропромышленного комплекса позволяет нам уже не просто накормить свою страну, а вносить серьезный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Российская Федерация в настоящее время является лидером по поставкам пшеницы за рубеж и ведущим экспортером целого ряда других товаров. Закупают продовольствие российского производства более 160 государств. Напомню, в прошлом году был получен третий в истории страны урожай зерна. Свыше 144 миллионов тонн, в то время как производство молока впервые почти за 30 лет превысило 34 миллиона тонн. Для участников специальной военной операции расширят кредитную поддержку. Госдума приняла в первом чтении законопроект о списании просроченных кредитов. Для участников спецоперации на Украине речь идет о военнослужащих, которые заключили контракт с 1 мая нынешнего года на срок не менее года. Отмечается, данная мера может коснуться и супругов участников спецоперации. Общая сумма долга при этом не должна превышать 10 миллионов рублей. Кроме того, депутаты одобрили еще два закона о поддержке участников спецоперации на Украине. Один позволяет военным после ранения продолжать службу на отдельных должностях, а второй продлевает сроки аренды и безвозмездного пользования земельными участками. Добавлю, в мае заработали новые меры для участников спецоперации на Украине и их родных. Это бесплатный проезд к раненым росгвардейцам, квоты вдовам и вдовцам при поступлении в вузы и защита доходов инвалидов-ветеранов от взысканий. В России признали незаконным повышающий коэффициент за отсутствие счетчика на воду. Федеральная антимонопольная служба приняла важное решение, касающееся правил начисления платы за коммунальные услуги. Иными словами, ресурсоснабжающие организации не имеют права осуществлять перерасчет задним числом и доначисляют гражданам дополнительные суммы за те месяцы, когда счетчик не был установлен, если эти периоды уже завершились. Данная правовая позиция была впоследствии подтверждена высшей судебной инстанцией. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России согласилась с доводами антимонопольного органа, поставив точку в споре, который имел принципиальное значение для миллионов российских потребителей. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 90 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции.
3: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
4: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

тикет с тобой до пика. Большие риски, мои же руки плохие, мысли плохие, звуки плохие.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов. Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены» – создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
3: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
4: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радио Портал.
1: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции. Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены». Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщила Минобороны. Расчеты ФПВ-дронов 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 15 антенн станции связи и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщает РИА Новости. Военнослужащие подразделения ППС при обнаружении станций и антенн ведут доразведку цели и поражают как средства связи, генераторы, от которых питается станция, так и бойцов подразделений связи ВСУ. Снижение возможностей управления у противника облегчает прогнозирование его дальнейших действий. Роспотребнадзор находится в постоянном контакте со Всемирной организацией здравоохранения и ее странами-членами по ситуации с хантавирусной инфекцией в мире. Во вторник под председательством главного государственного санитарного врача Анны Поповой состоялось заседание Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза. Тип хантавируса Андес, вспышка которого произошла на круизном лайнере, мутирует и постепенно приспосабливается к человеку, рассказал эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что новая вспышка, которая случилась на круизном лайнере, России никак не угрожает. Вакцину от хантавируса сделать можно, но если выполнять задачу по всем стандартам, проходить все необходимые испытания, это может занять несколько лет, пояснил Онищенко. Мошенники в России приобретают дорогие китайские автомобили, а после через подставные ДТП похищают деньги у страховых компаний. Приобретается китайский автомобиль, фиктивно в документах завышают его стоимость, его страхуют, и затем злоумышленники совершают подставное ДТП, например, топят автомобиль. В результате страховая компания обязана выплатить полную стоимость машины. При этом злоумышленники в дальнейшем восстанавливают автомобиль после ДТП и перепродают его. У злоумышленников не теряют актуальности и так называемые инсценировки ДТП в отношении страховых компаний. Когда мошенники инсценируют кражу автомобилей, страховая выплачивает компенсацию, однако на самом деле машину просто вывозят за границу. Российские новостройки потеряли 14% спроса в натуральном объеме в марте-апреле после ажиотажного спроса на стыке прошлого и начале этого года, сообщил президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин. Наибольшую активность, по его словам, демонстрируют крупнейшие агломерации: Московский регион, Петербург и Ленинградская область, Казань и Республика Татарстан, Екатеринбург и Свердловская область, Новосибирск и Новосибирская область, Краснодарский край и Ростовская область. По словам эксперта, в марте ипотечный рынок восстановился после февральской паузы, поддержав продажи новостроек. При этом в крупных агломерациях вырос интерес к вторичке и загородному жилью, однако первичный рынок остается одним из главных драйверов, особенно для семей с детьми. И в целом отрасль находится в фазе балансировки, а не стресса. Рынок также адаптируется к обновленным параметрам программ господдержки, прежде всего семейной ипотеки. Курс доллара на сегодня 73.34, курс евро 85.90. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменноверховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8 980 343 0004. Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Более двух десятков автомобильных брендов изменили цены на новые легковые автомобили. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Давайте начнем сегодня с хорошего. Всю весну дилеры время от времени предлагали скидки на новые машины, хотя не так часто. В основном это касалось автомобилей 24 и 25 года выпуска, которых, правда, уже осталось совсем чуть-чуть. А вот машины нынешнего года, которых сейчас полно в салонах, конечно же, подорожали. Точную сумму называть очень сложно, ведь модели и комплектации сотни, и цена зависит от каждой из них. Наш рынок новых автомобилей второй месяц подряд растет. В апреле было продано 117,5 тысяч новых автомобилей. Это на 15% больше, чем, например, в прошлом году. За первые 4 месяца нынешнего года было реализовано почти 382,5 тысячи новых автомобилей, что почти на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Но вот до уровня 2024 года, когда за 4 месяца было реализовано 467 тысяч транспортных средств, конечно, далековато. В мае, скорее всего, ничего кардинально не изменится. Главный тренд нынешнего года – это рост доли автомобилей российской сборки. Это происходит в основном благодаря новым проектам, где машины собираются из китайских машинокомплектов. Причем это касается как китайских брендов, так и тех, что выходят под новыми российскими названиями. Если говорить о ценах, то по данным агентства «Автостат», в марте средняя стоимость нового легкового автомобиля была 3 540 000 рублей. Это на 14% больше, чем в марте прошлого года. Подержанные же машины тоже подорожали. В среднем до 1 210 000 рублей, что на 7% выше прошлогодних показателей. Важно отметить, рост продаж, несмотря на положительную динамику, пока не компенсирует прошлогодние потери. Это означает, что рынок все еще находится в стадии восстановления и не достиг докризисных показателей. Что же касается ценовой политики, то увеличение средней стоимости новых автомобилей, вероятно, связано с несколькими факторами. Ну, во-первых, это инфляционные процессы и удорожание комплектующих. Ну, это ежу понятно, да? Во-вторых, смещение спроса в сторону более дорогих моделей и комплектаций, а также появление на рынке новых, более премиальных брендов.
0: Автомобильные факты.
1: Рост доли автомобилей российской сборки, в свою очередь, является стратегическим направлением развития данной отрасли. Это позволяет снизить зависимость от импорта, создавать новые рабочие места и стимулировать развитие отечественного производства. Однако, как было отмечено, значительная часть этой сборки осуществляется из китайских машинокомплектов, что ставит большой вопрос о степени локализации производства. В целом, рынок новых автомобилей демонстрирует признаки оживления, но его дальнейшее развитие, конечно же, будет зависеть от множества факторов, включая экономическую ситуацию, государственную поддержку отрасли, доступность комплектующих, ну и, разумеется, самое главное – это потребительский спрос. В контексте текущей ситуации стоит отметить, что, несмотря на рост продаж, покупательская способность населения может быть ограничена. Высокая средняя стоимость новых автомобилей, даже с учетом скидок на отдельные модели, делает их менее доступными для широкого круга потребителей. Это может спровоцировать сохранение спроса на вторичном рынке, где цены значительно ниже. Кроме того, важно следить и за динамикой курса валюты, возможными изменениями в логистике поставок комплектующих. Вот эти факторы могут оказать существенное влияние на ценообразование и доступность автомобилей в будущем. Также стоит упомянуть и о потенциальном влиянии новых регуляторных мер или государственных программ поддержки автопрома. Такие инициативы могут как стимулировать спрос, так и изменить структуру предложений на рынке. В целом, российский автомобильный рынок сейчас находится в стадии трансформации, как и последние 5 лет. Положительная динамика продаж – это, конечно, обнадеживающий сигнал, но для полного восстановления и достижения докризисных показателей потребуется время. Разумеется, комплексный подход к решению существующих проблем. Вот к таким выводам я пришел, проштудировав кучу аналитической информации за последние несколько дней. Друзья, всем вам желаю удачи в пути и, конечно же, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения.
0: За баранкой.
2: Реклама на радио Портал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал». Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радио Портал.
1: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8-951-867-45-91.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%. Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-903-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Задержаны двое жителей Крыма, которые передавали украинской стороне сведения о военных объектах и персональные данные членов территориальной обороны полуострова. Житель Красноперекопского района в мессенджере Telegram инициативно установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и передал ему фотографии и видео, а также координаты и другие сведения о местах дислокации объектов вооруженных сил России на территории полуострова. Второй подозреваемый, житель Симферополя, в интернете установил контакт с государственной погранслужбой Украины, выразил готовность к конфиденциальному сотрудничеству. Он даже избрал агентурный псевдоним, согласился сообщать информацию о кадровом составе и персональные данные представителей территориальной обороны Крыма. Возбуждены уголовные дела о госизмене. Председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом Америки Дональдом Трампом в Пекине указал на невозможность мира в Тайваньском проливе при суверенитете Тайбэя. Он обратил внимание, что вопрос о судьбе этого острова остается ключевым в контактах с США. Сегодняшние переговоры Си Цзиньпина и Трампа продлились более 2 часов. Китайский лидер подчеркнул, что общие интересы двух стран перевешивают их разногласия, а этот год должен стать историческим для их сотрудничество. Он предупредил, что в торговых войнах не бывает победителей, а также призвал избежать ловушки Фукидида. Трамп заявил, что США намерены вести бизнес с Китаем. На взаимной основе он добавил, что привез с собой крупнейших американских предпринимателей для обсуждения перспектив взаимодействия. Си пояснил, что компании из Штатов получат больше возможностей для работы в Китае. Высший антикоррупционный суд Украины огласил приговор в отношении экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, обвиняемого в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Ермаку назначено содержание под стражей с возможностью внесения залога в 3 миллиона 100 тысяч долларов. В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинение Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины на следующий день приступил к избранию меры пресечения Ермаку. Тогда же руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять его под стражу с возможностью внесения залога в размере 4 миллионов 100 тысяч долларов. Сообщается также, что Андрей Ермак заявил, что его защита подаст апелляцию на решение суда. Более трети россиян предпочитают хранить свои сбережения на накопительных счетах и вкладах, при этом только 17% на дебетовых картах или наличными, говорится в исследовании Выбер.ру. Около 14% россиян используют для сбережений облигации, 12% выбирают валюту как способ сохранения сбережений, 9% инвестируют в акции, 7% выбирают золото и другие драгметаллы, а еще 3% выбирают более рискованные инвестиционные инструменты. Аналитики опросили 3000 россиян с целью определить, как и куда россияне регулярно откладывают сбережения. Выяснилось, что более трети россиян откладывают деньги не системно, только при появлении свободных средств, а вот 29% формируют сбережения на регулярной основе, откладывая фиксированную часть дохода сразу после его получения. Курс доллара на сегодня 73.34, курс евро 85 рублей 90 копеек. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радио Портал.
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

крути, лучше нас не найти. Радио Портал 103.1. Can you feel the smooth groove?

0: Реклама на радио «Портал».
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8-900-947-8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радио Портал.
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-903-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Отношения России и Соединенных Штатов на высшем уровне указывают на договороспособность Вашингтона по регулированию конфликта на Украине. Как заявили Министерство иностранных дел, Москва не раз подчеркивала, условием для начала мирного процесса является полное прекращение огня, о чем должны отдать приказ киевские власти. Добавлю, президент России Владимир Путин назвал регулирование украинского конфликта делом Москвы и Киева. По его словам, администрация американского президента также искренне стремится к урегулированию ситуации. Владимир Путин добавил, встреча с Зеленским в третьей стране возможна только при условии окончательных мирных договоренностей на длительную перспективу. По словам президента России, встреча с главой киевского режима должна подразумевать конечную точку, а не переговоры. Анонсированный рост тарифов ЖКХ на 33,5% за 4 года вызвал много вопросов в российском парламенте. В Государственной Думе перед комитетами поставлена задача разобраться, почему Министерство экономического развития прогнозирует значительный рост тарифов на коммунальные услуги до 2029 года на 33,5%. Отмечается, в настоящее время поступает огромное количество обращений со стороны граждан в связи с таким прогнозом. Все это происходит на фоне заявлений Министерства экономического развития, свидетельствующего о снижении инфляции и прогнозных показателях до конца года в размере 5%. С другой стороны, прогнозируется рост тарифов двукратный относительно инфляционных ожиданий. По данным Федеральной антимонопольной службы, за последние годы россияне переплатили за коммунальные услуги почти 100 миллиардов рублей. Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты по ипотеке на третий квартал текущего года, ограничив выдачу наиболее рискованных кредитов с высоким показателем долговой нагрузки свыше 80% и низким первоначальным взносом. Отмечается, меры Центробанка не должны привести к резкому росту отказов, поскольку банки уже выдают рискованных кредитов меньше новых лимитов. Ужесточение приводит к пересмотру планов по улучшению жилищных условий. Семьи чаще рассматривают вторичный рынок, уменьшают запросы и копят больший взнос. Субсидированные ставки от застройщиков помогают пройти скоринг, а классическая ипотека с прицелом на рефинансирование может быть выгоднее ожидания снижения ставок при растущих ценах. Стратегически данное ужесточение предотвращает будущие драмы, когда в результате финансовых проблем семья лишается единственного жилья. О введении дня тишины при приеме в вузы объявила Миноборнауки. В ведомстве подчеркивают, дату публикации о зачислении абитуриенты не смогут менять заявление или согласие на поступление. Напомню, в этом году российские университеты начнут принимать студентов по обновленным правилам. Теперь подать заявление через сайты вузов нельзя. Электронная подача доступна только через сервис поступления в вузы онлайн на госуслугах. Лично или по почте документы отправлять по-прежнему разрешается. Абитуриент может выбрать максимум 5 вузов и до 5 направлений в каждом. Для бюджета и платного отделения оформляются отдельные заявления. Иностранцам разрешили отправлять документы через приложение RUID и поступать по внутренним экзаменам без ЕГЭ. Раньше выпускники среднего профессионального образования часто обходились внутренними экзаменами вместо ЕГЭ. Теперь это возможно лишь при совпадении профиля колледжа и будущей специальности в вузе. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 90 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8 920 216 67 85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыров пекарни «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены». Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи, люля-кебаб, люля с сыром, нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8 473 212 06 36. 8 473 212 12-06-36.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Парчи заспускаем.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Отношения России и Соединенных Штатов на высшем уровне указывают на договороспособность Вашингтона по регулированию конфликта на Украине. Как заявили Министерство иностранных дел, Москва не раз подчеркивала, условием для начала мирного процесса является полное прекращение огня, о чем должны отдать приказ киевские власти. Добавлю, президент России Владимир Путин назвал регулирование украинского конфликта делом Москвы и Киева. По его словам, администрация американского президента также искренне стремится к урегулированию ситуации. Владимир Путин добавил, встреча с Зеленским в третьей стране возможна только при условии окончательных мирных договоренностей на длительную перспективу. По словам президента России, встреча с главой киевского режима должна подразумевать конечную точку, а не переговоры. Анонсированный рост тарифов ЖКХ на 33,5% за 4 года вызвал много вопросов в российском парламенте. В Государственной Думе перед комитетами поставлена задача разобраться, почему Министерство экономического развития прогнозирует значительный рост тарифов на коммунальные услуги до 2029 года на 33,5%. Отмечается, в настоящее время поступает огромное количество обращений со стороны граждан в связи с таким прогнозом. Все это происходит на фоне заявлений Министерства экономического развития, свидетельствующего о снижении инфляции и прогнозных показателей до конца года в размере 5%. С другой стороны, прогнозируется рост тарифов двукратный относительно инфляционных ожиданий. По данным Федеральной антимонопольной службы, за последние годы россияне переплатили за коммунальные услуги почти 100 миллиардов рублей. Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты по ипотеке на третий квартал текущего года, ограничив выдачу наиболее рискованных кредитов с высоким показателем долговой нагрузки свыше 80% и низким первоначальным взносом. Отмечается, меры Центробанка не должны привести к резкому росту отказов, поскольку банки уже выдают рискованных кредитов меньше новых лимитов. Ужесточение приводит к пересмотру планов по улучшению жилищных условий. Семьи чаще рассматривают вторичный рынок, уменьшают запросы и копят больший взнос. Субсидированные ставки от застройщиков помогают пройти скоринг, а классическая ипотека с прицелом на рефинансирование может быть выгоднее ожидания снижения ставок при растущих ценах. Стратегически данное ужесточение предотвращает будущие драмы, когда в результате финансовых проблем семья лишается единственного жилья. О введении дня тишины при приеме в вузы объявило Миноборнауки. В ведомстве подчеркивают, в дату публикации о зачислении абитуриенты не смогут менять заявление или согласие на поступление. Напомню, в этом году российские университеты начнут принимать студентов по обновленным правилам. Теперь подать заявление через сайты вузов нельзя. Электронная подача доступна только через сервис поступления в вузы онлайн на госуслугах. Лично или по почте документы отправлять по-прежнему разрешается. Абитуриент может выбрать максимум 5 вузов и до 5 направлений в каждом. Для бюджета и платного отделения оформляются отдельные заявления. Иностранцам разрешили отправлять документы через приложение RUID и поступать по внутренним экзаменам без ЕГЭ. Раньше выпускники среднего профессионального образования часто обходились внутренними экзаменами вместо ЕГЭ. Теперь это возможно лишь при совпадении профиля колледжа и будущей специальности в вузе. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 90 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: красоты.
1: Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Более двух десятков автомобильных брендов изменили цены на новые легковые автомобили. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Давайте начнем сегодня с хорошего. Всю весну дилеры время от времени предлагали скидки на новые машины, хотя не так часто. В основном это касалось автомобилей 24-25

0: года выпуска, которых, правда, уже осталось, ну, совсем чуть-чуть. А вот машины нынешнего года, которых сейчас полно в салонах, конечно же, подорожали. Точную сумму называть очень сложно, ведь моделей комплектации сотни, и цена зависит от каждой из них. Наш рынок новых автомобилей второй месяц подряд растет. В апреле было продано 117,5 тысяч новых автомобилей. Это на 15% больше, чем, например, в прошлом году. За первые 4 месяца нынешнего года было реализовано почти 382,5 тысячи новых автомобилей, что почти на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, но вот до уровня 2024 года, когда за 4 месяца было реализовано 467 тысяч транспортных средств, конечно, далековато. В мае, скорее всего, ничего кардинально не изменится. Главный тренд нынешнего года – это рост доли автомобилей российской сборки. Это происходит в основном благодаря новым проектам, где машины собираются из китайских машинокомплектов. Причем это касается как китайских брендов, так и тех, что выходят под новыми российскими названиями. Если говорить о ценах, то по данным агентства «АвтоСтат», в марте средняя стоимость нового легкового автомобиля была 3 540 000 рублей. Это на 14% больше, чем в марте прошлого года. Подержанные же машины тоже подорожали. В среднем до 1 210 000 рублей, что на 7% выше прошлогодних показателей. Важно отметить, рост продаж, несмотря на положительную динамику, пока не компенсирует прошлогодние потери. Это означает, что рынок все еще находится в стадии восстановления и не достиг докризисных показателей. Что же касается ценовой политики, то увеличение средней стоимости новых автомобилей, вероятно, связано с несколькими факторами. Ну, во-первых, это инфляционные процессы и удорожание комплектующих. Ну, это ежу понятно, да? Во-вторых, смещение спроса в сторону более дорогих моделей и комплектаций, а также появление на рынке новых, более премиальных брендов.
1: Автомобильные факты.
0: Рост доли автомобилей российской сборки, в свою очередь, является стратегическим направлением развития данной отрасли. Это позволяет снизить зависимость от импорта, создавать новые рабочие места и стимулировать развитие отечественного производства. Однако, как было отмечено, значительная часть этой сборки осуществляется из китайских машинокомплектов, что ставит большой вопрос о степени локализации производства. В целом, рынок новых автомобилей демонстрирует признаки оживления, но его дальнейшее развитие, конечно же, будет зависеть от множества факторов, включая экономическую ситуацию, государственную поддержку отрасли, доступность комплектующих, ну и, разумеется, самое главное – это потребительский спрос. В контексте текущей ситуации стоит отметить, что, несмотря на рост продаж, покупательская способность населения может быть ограничена. Высокая средняя стоимость новых автомобилей, даже с учетом скидок на отдельные модели, делает их менее доступными для широкого круга потребителей. Это может спровоцировать сохранение спроса на вторичном рынке, где цены значительно ниже. Кроме того, важно следить и за динамикой курса валюты, возможными изменениями в логистике поставок комплектующих. Вот эти факторы могут оказать существенное влияние на ценообразование и доступность автомобилей в будущем. Также стоит упомянуть и о потенциальном влиянии новых регуляторных мер или государственных программ поддержки автопрома. Такие инициативы могут как стимулировать спрос, так и изменить структуру предложений на рынке. В целом, российский автомобильный рынок сейчас находится в стадии трансформации, как и последние 5 лет. Положительная динамика продаж – это, конечно, обнадеживающий сигнал, но для полного восстановления и достижения докризисных показателей потребуется время и, разумеется, комплексный подход к решению существующих проблем. Вот к таким выводам я пришел, простудировав кучу аналитической информации за последние несколько дней. Друзья, всем вам желаю удачи в пути и, конечно же, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения.
1: За баранкой.
2: Реклама на радио Портал.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
4: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. «Портал» — это твое радио, твоя музыка. Настроение.
1: Радиопортал.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Только стильная мебель в Мебель Сити. Представляем широкий выбор, гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Come closer. Don't speak. I can feel you. In the dark.

Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: Реклама на радио Портал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.